0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: El cante por Soleá de Guadiana con las guitarras de Miguel Vargas y Juan Vargas en el Festival de Nimes 2014.
2: Vamos ya. Hasta. Vaya, Juan.